Что такое обстрел и разруха, когда смертью разит наповал? Когда рвутся в округе снаряды, пули сверлят небесный простор. Вот и смерть недалече, а рядом смотрит в душу пронзающим взглядом и готова свершить приговор.

ни ответа в терзании войны. Смыты временем ориентиры, жизнь, отдавшей служению кумирам, мы не чувствуем страшной вины, что святые, предав идеалы, созидателей светлой Руси.

крамолах. Хоть крещеной была, той беды не могла превозмочь. И тогда ворвались к нам ордою татаро-монголы, чтоб ценою беды всенародной нам в этом помочь. Но они, смерть неся только телу, не чинили вреда для души. Они Богом приставлены к делу, чтоб князей, разоряя уделы, княжью спесь и гордыню крушить. И уроком тем горьким внимая, затвердили князья наизусть, что в единстве их сила святая, разобщение свое побеждая, стали строить единую Русь. Но римские папы те к власти безудержно рвались, а в крестовых походах на Русь все детали учли. И когда азиаты там кровью людской упивались, эти рыцари с тыла нам в спину совали мечи. Но католики не азиаты, чтоб творить лишь одни грабежи. Они ищут у нашего брата не карманного ценного злата, а бесценного злата души. У них планы большие имелись, и казалось уж все на мази. Всем их папам ну очень хотелось обратить в их латинскую ересь православную душу Руси. И тогда русский князь Александр, отчизну спасая, чтобы веры святой не сгубить в еретической тьме, в убивающей тело орде Божий бич признавая, убивающих души латин разгромил на Неве. Бог, конечно, он в правде не в силе, но теперь у нас правды той нет. Раз мы веры своей не хранили, а искали наземных идиллий, то земных исподобились бед. Мы на все перестройки согласны и молчим, видя мерзость и гнусь. Как рабы и как рыбы безгласны, для врагов мы теперь не опасны, защитить больше некому Русь. А князей благоверных не сыщешь, все слуги мамоны, и спасать свой народ в этой смуте они не хотят. Стало модным теперь и престижным податься в масоны, перестраивать мир на бесовский погибельный лад. Снова Русь разорвали на части, нету в ней ни царя, ни вождя, и разбойники все в одночасье сразу ринулись к деньгам и к власти, как зверье, никого не щадя. Все растлители душ под законом, все сектанты, дельцы, колдуны, в душах делают кражи со взломом. Снова Русь объявляется зоной необъявленной новой войны. Но римские папы, что в гости веками к нам рвались, как и прежде отцовские чувства, сдержать не смогли. Ну а наши князья и незваных гостей не гнушались и открыли для папы ворота священной земли.

а теперь наяву увидал. Видит глаз мой, да слышит и ухо, как война идет в области духа, когда души разит наповал, когда рвутся беззвучно снаряды, пули сверлят духовный простор, но враг

получил ответ у борта. Лежал он головою к порту, пока был в силах, то упер.

Мне этот храм не забыть никогда до могилы. Этот стоящий среди мира святой уголок был он и есть для меня, и останется милым. Я от лозы его маленький, слабый росток. Жил я во тьме, но душа вновь родилась. С грешником Бог сотворил милость. Блудного сына призвал к свету, чтобы оставил я тьму эту. В памяти вечно жива эта встреча. В храм тот привел меня друг верный. На небе солнце садилось и кануло в вечер, а в сердце всходило солнце святой веры. Вот он возник предо мной, строг и светел, а у ворот настоятель встретил. Он и родил меня к жизни новой, и наставлял и делом, и словом. Ох, тяжело папе Карло нощно и денно с радостной болью лепить сына, что без простого обрубка полена вышел на свет живой

сколько трудов и молитвенных бдений, взлетов крутых и таких же падений. Я не искал себе высшей доли, лишь бы полезным быть в жизни и в храме. И не моя, а Господня воля, то, что служу я в священном сане. Мне этот храм не забыть до могилы, стал он теперь навсегда сердцу милый. Этот стоящий среди мира святой уголок, я от лозы его маленький, слабый

смило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Благо есть исповедайтеся Господеви и пети имени Твоему Вышни, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь. В десятиструнном псалтире с песнею в гуслях, яко возвеселил мя иси Господи в творении Твоем, и в делях руку Твоею возрадуюся. Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, зело углубишася помышления Твоя. Муж безумен не познает и не разумив не разумеет сих. Внегда прозябоша грешница, яко трава, и проникоша все делающие беззаконие, яко да потребятся в век века. Ты же Вышний во веки, Господи, яко се врази Твои, Господи, яко се врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется, яко единорога рог мой, и старость моя в елей мастите, и возре око мое на враги моя, и восстающие на мя лукавнующие услышит ухо мое. Праведник, яко феникс процветет, яко кедр и же в Ливане умножится, насаждение в дому Господне, во дворях Бога нашего процветут, еще умножится в старости мастите, и благоприемлюще будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь, воцарися, в лепоту обличейся, обличейся, Господь, в силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой от толи, от века Ты иси, воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки, гласы Своя, возмут реки сотрения Своя от гласов вод многих, дивны высоты морские, дивен высоких Господь, сведение Твое, уверившееся зело, дому Твоему подобает святыня Господи в долготу дни. Бог отмщений, Господь, Бог отмщений не обинулся есть. Вознесися, судья земли, воздашь воздаяние гордым. Доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголют неправду, возглаголют все делающие беззаконие. Люди Твоя, Господи, смириша, и достояние Твое озлобиша, вдовицу и сирого мориша, и пришельца убиша, и реша не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Иаков. Разумейте же безумнее в людях, и буи некогда умудритеся. Насаждей ухо не слышит ли, или создавай око не смотряет ли, наказуя язык и не обличит ли, учай человека разуму. Господь весть помышление человеческое, яко суть суетна. Блажен человек его жаще, накажешь и Господи, и от закона Твоего научишь его. Укротите его от дней лютых, донде же изрыться грешному яма. Яко не отринет Господь людей своих, и достояния своего не оставит. Донде же правда обратится на суд, и держащиеся и я все праве сердцем. Кто восстанет ми на лукавнующие, или кто спредстанет ми на делающие беззаконие? Аще не Господь помогал бы ми, в мале вселилась бы во душа моя. Аще глаголах подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаши ми. По множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твоя возвеселиша душу мою. Да не прибудет Тебе престол беззакония, созидая и трудно повеление. Уловят на душу праведничу и кровь неповинную осудят. И бысть мне, Господь, в прибежище, и Бог мой, в помощь упования моего. И воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавству их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и

Придите, возрадуемся, Господи, и воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его в исповедании и во псалмех воскликнем Ему. Яко Бог вели Господи, Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли и высоты гор Того суть. Яко Того есть море и той сотворие, и сушу руце Его создасте. Придите, поклонимся и преподем Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас. Яко то есть Бог наш, и мы люди, пажити Его, и овцы руки Его. Днесь аще глас Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании, во дни искушения в пустыне. Вон же искусишами отцы ваши, искусишами и видишь дела моя. 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, ти же не познаши путей моих. Яко клякся во гневе моем, аще вниду в покой мой. Воспойте, Господеви, песнь новую, воспойте, Господеви, вся земля. Воспойте, Господеви, благословите имя Его, благовестите день о дне спасения Его, возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его. Яко вели Господи, хвален зело, страшен есть над всеми боги. Яко все Божий язык бесови, Господь же небеса сотвори. Исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие восвятили Его. Принесите, Господи, в Отечестве язык, принесите, Господи, в славу и честь, принесите, Господи, в славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его, поклонитесь, Господи, в во дворе святим Его, да подвижется от лица Его вся земля, рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, я же не подвижется, судит людям правостью. Да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение его, возрадуются поля и вся яжи на них. Тогда возрадуется вся древа дубравная от лица Господня, яко грядет судите земли, судите вселенней в правду и людям истинную своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнози, облак и мрак, окрест Его, правда и судьба исправления престола Его. Огнь пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его, осветиша молния Его вселенную, видя и подвижися земля, горы яко воск растаяша от лица Господня, от лица Господа всея земли. Возвестиша небеса правду Его, и видиша все люди и славу Его. Да постыдятся все кланящиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих, поклонитесь Ему все ангели Его. Слыша и возвеселися, Сион, и возрадовавшись от чери иудейские, суде, братья Твоих, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всею землею, зело превознеслся и си над всеми боги, любящие Господа, ненавидите злая, хранит Господь души преподобных Своих, из руки грешничей избавит я. Свет воссия праведнику и правым сердцем веселье. Веселитесь, праведней, о Господи, и исповедайте память святыни Его. Слава Отцу и Сыну!

Аминь. Воспойте Господеве песнь новую, яко дивно сотвори Господь. Спаси Его десница Его и мышца святая Его. Сказа Господь спасение Свое, пред языке откры правду Свою. Помяну милость Свою Иакову и истину Свою дому Израилеву. Видишь все концы земли спасение Бога нашего. Воскликните Бога ве вся земля, воспойте и радуйтесь, и пойте. Пойте Господи ве в гуслях и гласе псаломсте, в трубах кованых и гласом трубы роженой, вострубите пред Царем Господем, да подвижется море и исполнение Его, вселенной и все живущие на ней. Реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются от лица Господня, яко грядет, яко идет, судите земли, судите вселенней в правду и людям правостию. Господь воцарися, да гневаются люди, сидяй на херувимих, да подвижется земля. Господь всего невелик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшное свято есть. И честь царева суд любит, Ты уготовил еси правоты, суды правды во Иакове Ты сотворил еси. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во Иерих Его, и Самуил, призывающих имя Его, призывах у Господа, и той послушаше и. В столпе облачне глаголаше к ним, яко охраняху сведение Его и повеление Его, я же даде им. Господи Боже наш, Ты послушал иси их, Боже, Ты милостив бывал иси им, и мщая на вся начинание их. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь в горе святе Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Богове вся земля, работайте Господеве в веселье, внидите пред Ним в радости. Увидите, яко Господь, Той есть Бог наш, Той сотвори нас, а не мы. Мы же люди Его и овцы пажите Его. Внидите во врата Его, во исповедании, во дворы Его, в пениях. Исповедайтеся Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь, в век милость Его и даже до рода и рода истина Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне, когда приидеши ко мне, прихождах не злобе сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моима вещь законопреступную, творящие преступления возненавидях. Не прильпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не ядях. Очи мои на верной земли посаждайте я со мною, ходя и по пути непорочную сейми служаши, не живяши посреди дома моего творяй гордыню, глаголя неправедное не исправляши пред очима моима. Во утре избивах вся грешная земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи святый и живышних живый, и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклонихом выю души и телесе, и Тебе молимся, святый святых. Простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего и благослови вся ны. Ящечто к Тебе согрешихом волею и неволею, тяко благи человека любез Бог прости, даруя и нам и мирная благая Твоя. Твое бо есть, еже миловать и спасать, и Боже наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь.

Акафист святым праведным пророку Захарии и Елисавете. Избрание от рода Ааронова, росши Иоанна Богохвального, предтечею крестителем Господним предуготованным быти, святі і праведні Захарія і Елисавето, якої мущі дерзновення ко Господу предстательством вашим, от всяких нас бед свободите, взывающих вам. Радуйтеся, святі і праведні Захарія і Елисавето, добрый плод для людей возрастивший. Ангели земні, чоловеці небесні, воістину явістеся, святі Захарія і Елисавето, от юности вашей всеми добродетелями украшени, и непорочно житие свое вкупе пожившие, ему же чудящийся зовем вам хвас и хвалебный месяце. Радуйтесь рода Ааронова славное прозябение, радуйтесь благочестивых родителей светлое украшение, радуйтесь душевной и телесной чистоты рачителие, радуйтесь заповедей Божиих, ревностней хранителие, радуйтесь супрузи праведней, Богом предизбранней, радуйтесь на трапезу небесную, Господом призвании, радуйтесь святей праведней Захария и Елисавету, добрый плод для людей возрастившие. Видев Отец Небесный с высоты славы своей я, яко житие ваше, святі і праведні Захарія і Елисавето, благочестиво і свято бысть, благослови от отрасли вашия святые произрасти чесному і славному плоду Иоанну, воеже быть ему пророком, предтечею крестителем сыну своему возлюбленному Иисусу Христу, ему же хвалу воздаем, аллилуйя! Разумом Божественным свыше направленный Архангел Гавриил, предсташе тебе Иерея Захарие, вшедшему покадите во святилище и служащему по чину череды своя, зрящи же вестника небесного, одесную алтаря кадильного стоящего, страх велий объяшитя, обаче посланник Божий речети, не бойся, Захарие, мы же милостию Божию к семейству твоему умиленные вопием. Радуйтесь целомудренного жития крепкое охранение, радуйтесь грехов и страстей непреложное удаление, радуйтесь благодатью Божию щедро осенении, радуйтесь зрящие на небе тайны сокровенные, радуйтесь, яко ангели бесплотни, на земле пожившие, радуйтесь чистоту телесную в житии своем сохранившие, радуйтесь святые праведней Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастившие. Сила неизреченная, милосердие Божие на вас, святые, открыся, ибо, видя праведность хождения вашего пред лицем Божиим, по славам Господь велие утешение в старости, да поете ему верно, аллилуйя. Имея и повеление от Господа утешите тя, святе Захарие, возвестите ангел Божий, яко молитва твоя благоприятна есть Богу, и внимая ей милости дарует Бог, благословляше бо супружницу твою Елисавету, узни плодство ея разрешая, да родит сына соименного благодати Иоанна, тем же примите от нас песни сию. Радуйтесь житием своим Богу угодивший, радуйтесь свято пред Ним неизменно ходивший, радуйтесь, яко в молитвах своих ко Творцу возвышалися есте, радуйтесь, яко словом Господним всегда утешалися есте, радуйтесь вся надежды своя на Творца возлагавший, радуйтесь в своих добрых делах, утомления не знавшие, радуйтесь, святые праведней Захарии и Елисавето, добрый плод для людей возрастившие. Бурю мирского жития неодоленный сын ваш, святые Захария и Елисавето, велик пред Господем будет, не токмо телом, но и духом, рече ангел Господень, ибо своим Рождеством той принесет в мир велию радость, яко мнози возрадуются рождению Его,
восхваляє Творця, алілуя. Свишаще дівний глаголи о сині своєм, як о той велім пророком і посніком наречеться, і іще от чрєва матірі своєя, ісповниться Духа Свята, і мнозі от синовей ізраїльських його раді обратяться ко істинному Богу, ібо надлежит йому бити притечею Христовим в духі і силі пророка Ілії, і приуготовити народи ко прийняттю Спасителя. Зело поражен і удивлен бисть Захарія, не рішаєся реченому ангелом вєроваті, ми же словесам ангельським внімая вопієм вам сице. Радуйтеся, стяжавши милость Творца превеликую, радуйтеся языкам принеши радость великую, радуйтеся седины свои славою покрывши, радуйтеся наград на небе себя не лишивши, радуйтеся милосердному Господу во всем уподоблявшиеся, радуйтеся триединому Богу всегда поклонявшиеся, радуйтеся святые праведные Захария и Елисавету, добрый плод для людей возрастивший. Боготочию бояйся, речи ангел Господень Захарии, а зъесть Гавриил, предстояй пред Богом, и посланный благовестите тебе все сие, обаче за то, что ты не уверовал еси словесам моим, будешь и немым, и не промовишь и ни единого слова, донде же всему реченному мною надлежит исполнитеся, по воле великого Бога, коему славу пою, аллилуйя. Видевши люди, бывшие в церкви Господней, умедлившу Захария в алтари, зело удивляхуся сему, и сшедшу же ему к ним, и не могущу глаголати, но токмо помывающу разумеша все, якобысть ему видение в алтари, мы же прославляя дивного в чудесех своих Господа, глаголем вам сице. Радуйтеся, яко сила Божия на вас совершися, радуйтеся, яко воля Божия непреложно на вас сотворися, радуйтеся, яко милость Творца с преизбытком на вас излияся, радуйтеся, яко радость велия вам щедро Творцем даровася, радуйтеся, яко вы возвеличены быше дланию святою, радуйтеся, яко вы всем пример подаете собою, радуйтеся, святые праведные Захария и Елисавету, добрый плод для людей возрастившие. Словес Господних ангелам возвещенных, сбытие видяще, возрадовайся зело Елисавета, ибо зачне сына своего, и таяшися месяц пять глаголющи, яко тако сотвори мне Господь во дни, вня же презре отъяти поношение мое в человецех, да пою ему хвалу, аллилуйя. Восия обильно благодать Божия в Елисавете святей, егда исполнися Духа Свята и возопи гласом велим Деве Марии, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие, яко приде мать Господа моего ко мне, чадо же ее, взыграйся в чреве радощами пришествию Матери Божией, дай на нас ниде благодать Святого Духа, вопиющих радоща месице. Радуйтеся Духом Святым по звощении, радуйтеся благодатью щедро Творцем осенении, радуйтеся чадо великое свято зачавшие, радуйтеся радость отцовства и материнства от Бога познавшие, радуйтеся Матери Божией сродницы всечестнее, радуйтеся воплотившегося Сына Божия, раби преблагие, радуйтеся святые праведные Захария и Елисавету, добрый плод для людей возрастившие. Хотящу людям возвестите от ангела, про нареченное имя сына своего Иоанна, святе Захарие, о Рождестве его написае и аби отверзошася язык и уста твоя, и глагола шепаки благословя Бога, и поя ему аллилуйя. Новую подаяй благодать тебе, Господь, праведне Захарие, Духом Святым насыти тя, воеже пророчествовать ти глаголя, благословен Господь, Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людям своим,
и воздвиже рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, якоже глагола усты святых сущих от века пророк его, и ты, отроча, пророк Вышнего наречешися, предыдиши, бо пред лицем Господним уготовати пути его. Мы же пророчеству твоему, внимая через вас, праведницы Божии, восхваляем Господа, воспевая вам похвалы сии. Радуйтесь, отроча святое, в мир родивший, радуйтесь Рождеством всем, радость миру возвестивший, радуйтесь восхваливший Бога безмерно, радуйтесь служивший Господу верно, радуйтесь вся законы Его исполнявший, радуйтесь себя в чистоте сохранявший, радуйтесь святые праведные Захария и Елизавета, добрый плод для людей возрастивший. Странное чудо бысть окрест живущих людям, егда слышаху о преславнем и чуднем Рождестве чада вашего, святые праведные Захария и Елизавета, и со удивлением глаголаху в себе, что убо отроча сие будет, мы же преславному Рождеству притечи Крестителя Господня радующийся, Господу взываем Аллилуйя. Весь был еси смущением велием исполнен пророче Божий Захарие, зря Пресвятую Деву Марию с Богомладенцем, ко храму пришедшую, и на месте нечистых жен пред дверьми храма ставшую, очищение законного просить и хотящую, ведущее бою во святая святых тобою, по внушению Божию введенную и тамо воспитанную, и духом уразумев, яко сия матерь есть дева чистая и по Рождестве, постави юсего ради на месте девиц, иде же женам и мущим мужа стоять и не подобаше, мы же восхваляя с тобою деву чистую, с любовью и умилением вопием. Радуйтесь, Матери Божией, славу воздавшей, радуйтесь, купно со всеми ея восхвалявшей, радуйтесь, Бога пришествие в мир ожидавшей, радуйтесь, чистою молитвою Творца ублажавшей, радуйтесь, ликом младенца Христа услаждении, радуйтесь, в Царствие Божие ним возведении, радуйтесь, святые праведные Захария и Елизавета, добрый плод для людей возрастивший. Все ангели и святых лики радувахуся радостью велею, егда ты, святи Захарие, на руце свои праведние, умилися сердцем и со страхом Божиим, приял еси Богомладенца, и яко Творцу и Богу возвал еси Ему Аллилуйя. Витийство человеческое не довлет к достойному прославлению дивного жития вашего, святые праведные Захария и Елизавета, несть бо возможно исповести и исчести, вся моления и пощения ваша, вся слезы и воздыхания ваше яже к Богу, примите от нас, любовью к вам подвизаемых малые похвалы сия. Радуйтесь, Духа Святаго, сосуди от века избрании, радуйтесь, руце своя, простираху к Творцу в уповании, радуйтесь, Пресвятые Троицы, угодницы верни, радуйтесь, к Богу дорогу нашедшей в терни, радуйтесь, трудами своими, спасение стяжавшие, радуйтесь, на Господа токмо во всем уповавшие, радуйтесь, святые праведные Захария и Елизавета, добрый плод для людей возрастившие, спасение чаду своему хотяще, поят мати чадо свое, и бежаху с ним в горы от злочестивого детоубийцы Ирода, той бо посла Вифлеем воинов, да избьют вся младенцы, приказа умертвите и чадо ваше блажение Захария и Елизавета, мы же Господу хранящему избранные своя от руки нечестивого, с любовью глаголем Аллилуйя. Стеною заступления от настигавших убийц, бысть тебе, Господь, праведна Елизавета, егда по молению твоему гора Божия прими мать с сыном, по веле горе камени тотчас расступитеся и заключите тебе с чадом в себе, спасению вашему со слезами радуяся,
вопієм вам сіце. Радуйтеся Господом на всіх путях хранімі, радуйтеся рукою Божією по жизни сей водімі, радуйтеся любовь к Творцу в себе носивши, радуйтеся нетленный плод в раю вкусивши, радуйтеся за правду Божию пострадавши, радуйтеся быть с Богом возжелавши, радуйтеся святей праведней Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастивший. Пение молебное Господу Богу приносил еси, святый и праведный Захария, их довой низверонравного Ирода, придоша к тебе с повелением отдать им сына твоего, ты же отвечал еси им, а служу ныне Господу Богу Израилеву и Невем, где же есть сын мой, укрепляющему тебя Богу вопияй, аллилуйя. Света небесного исполнися храм Господень, праведне Захарие, егда вопрошающим тя воинам рекл еси, тело мое убиете, душу же мою восприимет Господь, бывшу же тебе убиту между церковью и алтарем, як уже повели Ирод, пролиявшаяся кровь твоя святая сгустися на мраморе и отверде во свидетельство и вечное осуждение Иродово, мы же мученическую кончину твою прославляя, воспеваем гласами хвалебными. Радуйтеся души Творцу посвятившие, радуйтеся в святости их сохранившие, радуйтеся славою небесной от Бога венчани, радуйтеся в радость Господа своего войти призвани, радуйтеся, яко пищу нетленную ныне вкушаете, радуйтеся, яко Бога за нас присно вы умоляете, радуйтеся, святей праведней Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастивший. Божественная благодать явися на тебе, праведная Елисавето, и неизреченное чудо дивно открыся, егдабо в горе, укрывши тя сочадом, Божьим повелением устройся пещера, открыся источник водный, и над пещерою феникс произрасте, подавая плоды своя во изобилии, таковому благоволению Божьему радуяся, ты пела еси ему с чадом своим, аллилуйя. Поюще радостную песнь хвалы и благодарения Господу, по истечении 40 дней по убиении праведного Захарии, душу свою предаде Творцу своему святая Елисавета, и с супругом своим на небеси соединися, прославляя праведное житие ваше святие Захария и Елисавето, усердно молим вас услышать и хвалебное пение наше. Радуйтеся, яко вере святей вы есте утверждение, радуйтеся, яко наше от бед вы есте ограждение, радуйтеся, яко нас от скорбей присну вы защищаете, радуйтеся, яко страсти телесные в нас укрощаете, радуйтеся благочестивым супругом, вы есте покровители мудрые, радуйтеся чадом нашим, вы есте воспитатели добрые, радуйтеся святей праведней Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастившие. О святей праведней Захария и Елисавето, молим вас со усердием и любовью, и спросите нам у Господа нашего в жизни сей, в вере и добродетелях утверждение, от скорбей и напасти избавление, при грешении наших прощение, да сподобимся и мы Царствие Небесное наследовать и вечно воспевать и Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О святей праведней Захария и Елисавето, молим вас со усердием и любовью, и спросите нам у Господа нашего в жизни сей, в вере и добродетелях утверждение, от скорби и напасти избавление, при грешении наших прощение, да сподобимся и мы Царствие Небесное наследовать и вечно воспевать и Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О святей праведней Захария и Елисавето,
молим вас со усердием и любовью, и спросите нам у Господа нашего в жизни сей в вере и добродетелях утверждение, от скорбей и напасти избавление, прегрешений наших прощения, да сподобимся и мы Царствие Небесное наследовать и вечно воспевать и Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ангели земни, человецы небесни, воистину явистися, святий Захарий Елисавету, от юности вашей я всеми добродетелями украшений, и непорочно житие свое вкупе поживший, ему же чудящийся, зовем вам гласы хвалебны месяце. Радуйтесь рода Ааронова, славное прозябение, радуйтесь благочестивых родителей, светлое украшение, радуйтесь душевные и телесные чистоты рачителие, радуйтесь заповедей Божиих, ревностные хранителие, радуйтесь супрузи праведней, Богом предизбрании, радуйтесь на трапезу небесную, Господом призвании, радуйтесь святые праведней, Захария и Елисавету, добрый плод для людей возрастившие. Избрание от рода Ааронова, роши Иоанна Богохвального, предтечею и крестителем Господним предуготованным быти, святий праведний Захария и Елисавету, яко имущий дерзновение ко Господу, предстательством вашим от всяких нас бед свободите взывающих вам. Радуйтесь, святий праведний Захария и Елисавету, добрый плод для людей возрастивший. О, велицы Христовы праведницы, святий Захария и Елисавету, к вам прибегаем и вам молимся с великим упованием, принесите за нас грешных святые молитвы ваша ко Господу, да пошлет вся благопотребная душам и телесем нашим, веру праву, любовь нелицемерну, в добрых делях преуспение, душам и телесем здравие и вечное спасение, не презрите молитв наших, с умилением вам возносимых, но будете нам предстателье ко Господу, да сподобимся помощью вашею, спасение вечное получите, Царствие Небесное унаследовать и вкупе с вами и всеми святыми славословите неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святого Духа, в Троице поклоняемого Бога, во веки веков. Аминь. О святей угоднице Божией, пророче Захария и праведной Елисавету, подвигом добрым подвязавшаяся на земли, восприяли есте на небесех венец правды, Его же уготовал есть Господь всем любящим Его, тем же взирающим на святый ваш образ. Радуемся о преславнем скончании жительства вашего и чтим святую память вашу. Вы же, предстоя престолу Божию, примите моление наше и ко всемилостивому Богу принесите, о еже простите нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу козням дьявольским, да избавшись от скорбей, болезней, бед и напастей, и всякого зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце, и сподобимся предстательством вашим, аще и недостойнее смы, видите благая на земле живых, славяще единого во святых своих, славимого Бога, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и во веки веков. Аминь. Праведных Твоих Захарий и Елисаветы, Господи, память празднующие, теми молим Тя, спаси души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко луна полна, свет правды от мысленного солнца Мессии прияла еси, и во всех заповедях Господних с Захарией ходила еси, Боговозлюбленная Елисавету, достойными уботя песнями ублажающе, всещедрого света, просвещающего всех, Господа величаем. Величаем, величаем вас, святий праведний Захария Елисавету, и чтим святую память вашу, вы бо молите за нас, Христа

Вечный храм, твоя тонкая нить, от тебя сквозь меня бесконечность. Я не в силах ничто изменить, это вечность. Дай мне мужество,

верность дай не отвергнуть себя, променяв на земное блаженство. Только каясь, молясь и любя, я постигну

Пятен в душе, сколько на сердце ран неисцельных. На земле, как на небе, в цене лишь живые сердца. Кровоточит душа от греховных шрапнелей смертельных, и все тянет к земле непомерная тяжесть свинца. А на войне, как на войне, бои в разгаре, и путь к небесной стороне в дыму и в гаре. И враг невидимый душе не даст отсрочки, он расправляется с любым

Я в зачатии своем принял смерть от потомков Адама. Первородным грехом был убит я, родившись на свет. Воспринявший породу наследие греховного хлама и свои, добавляя грехи, в родовой винегрет. С детских лет я попал в оборот, мне такое не снилось.

Обидевшим меня, господам, я отдался на милость и без милости рабства обрел у своих палачей. Но и наследство мне без выбора досталось. Живи, греши и в гроб ложись, какая малость. А выбор есть, я это точно знаю, братцы, но выбрав жизнь достаточно.

и бушует огонь на фронтах изможденного сердца. Эта похоть в безумном накале мне душу палит. Как успело оно и когда с этой похотью спеться, видно, я от рождения.

своих наблюдаю иной я закон. Светлый разум, как царь, неспровержен с верховного трона, а безумная страсть злым тираном уселась на трон. Но наша брань не против плоти или крови, когда бы так, я б одолел их силой воли, но против полчищ духов злобы.

зеркало даже, ушей никто видеть не может. Как же можем увидеть, что в сердце творится у нас? Ведь его столько лет

свое в нем увидит больная душа. Но это зеркало всегда такого свойства. Оно не терпит ни лукавства, ни геройства. И вера каждому

мне этот храм не забыть никогда, до могилы. Этот стоящий среди мира святой уголок был он и есть для меня, и останется милым. Я от лозы его маленький, слабый росток. Жил я во тьме, но душа вновь родилась. С грешником Бог сотворил милость. Блудного сына призвал к свету, чтобы оставил я тьму эту. В памяти вечно жива эта встреча. В храм тот привел меня друг верный. На небе солнце садилось и кануло в вечер, а в сердце сходило солнце святой веры. Вот он возник предо мной, строг и светел, а у ворот настоятель встретил. Он и родил меня к жизни новой, и наставлял и делом, и словом. Ох, тяжело папе Карло нощно и денно с радостной болью лепить сына, что без простого обрубка полена вышел на свет живой

сколько трудов и молитвенных бдений, взлетов крутых и таких же падений. Я не искал себе высшей доли, лишь бы полезным быть в жизни и в храме. И не моя, а Господня воля, то, что служу я

теперь навсегда сердцу милый. Этот стоящий среди мира святой уголок, я от лозы его маленький, слабый,

никак. Впрочем, есть и слезы, но иной лишь пробы. Это разновидность крокодильих слез. Слезы от обиды и бессильной злобы, и от внутрь принятия.

и оглохло сердце, не услышит крика, как кричат от боли ближние сердца, как зовет на пол.

понесло. В сердце корень веры прорастал веками, оживляя в людях совесть, стыд и честь.

тычут в души людям карлики земные в качестве приманки на свои крючки. Крючки. Не притащишь к Богу сердце на аркане, ведь свобода воли — основной вопрос. Но в свободном сердце, как в помойной яме, и в сердца такие...

Да воскреснет совесть, да прозреет разум, да пробьется в души не вечерний свет Божий.

жизнь, падение, жизнь с обратным знаком. Это наша подлинная жизнь. Ведь душа с грехом, а значит с браком. От него попробуй отвяжись.

приближая гибель и конец, а терпящим с верою венец. Вот обиды, злобы, пересуды, ненависть и зависть и вражда. Предаем, как все, до нас Иуды, жен, друзей, а с ними и Христа. Зло копить всю жизнь привыкли как-то и носить на сердце.

Это, братцы, минус, а не плюс. Так что ты мотай себе на ус. Сердце вечно прахом богатится, вечно ищет где-нибудь корысть. Но известно, курица

пароксизме блудной, страсти лютой. Бьются, как в припадке, стар и млад. Кто-то обретает здесь валюту, ну а кто-то горечь и наклад. Плюс еще в придачу боль обиды, ведь еще букет Венеры плюс. Только не показывайте вида, кое-кто дошел уже до спида. Чтоб не вышел этакий конфуз, с бесами расторгните союз. Сколь богатства в сердце не умножим, собирая страсти и рубли, бездну сердце лишь наполнить сможет только бездна Божией любви. Но к Творцу и к небу равнодушные —

это тоже минус, а не плюс. Для любви мы созданы, бесспорно, бьет из сердца лучиком заря. Только не лепись к любви позорной, ведь такими станешь.

захлебнулись все от этой порчи. Как же мало тех, кто просит, отче, чашу эту мимо пронеси, родину из мертвых воскреси. Люди ищут лишь покой телесный, в прозе жизни к смерти на пути. А всего-то нужно, вот вам честно, лишь покой для совести найти.

Присни во веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Благо есть исповедайтесь о Господе ве и пети имени Твоему Вышни, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь. В десятиструнном псалтире с песнею в гуслях, яко возвеселил мя иси Господи в творении Твоем, и в делях руку Твоею возрадуюся. Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, зело углубишася помышления Твоя. Муж безумен не познает и не разумив, не разумеет сих. Внегда прозя Боша грешницы, яко трава и проникоша все делающие беззаконие, яко да потребятся в век века. Ты же Вышний во веки, Господи, яко се врази Твои, Господи, яко се врази Твои погибнут и разыдутся все делающие беззаконие. И вознесется, яко единорога рог мой, и старость моя в елей мастите, и возре око мое на враги моя, и восстающее на мя лукавнующее услышит ухо мое. Праведник, яко феникс процветет, яко кедр и же в Ливане умножится, насаждение в дому Господне, во дворях Бога нашего процветут, еще умножится в старости мастите, и благоприемлюще будут. Да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь воцарися, в лепоту обличейся, обличейся, Господь, в силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой от толи, от века Ты иси, воздвигоша реки Господи, воздвигоша реки гласы Своя, возмут реки сотрения Своя от голосов вод многих. Дивны высоты морские, дивен высоких Господь, сведение Твое уверившееся зело, дому Твоему подобает святыня Господи в долготу дни. Бог отмщений Господь, Бог отмщений не обвиняет.

Вернулся есть, вознесися, судья земли, воздашь воздаяние гордым. Доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголют неправду, возглаголют все делающие беззаконие. Люди Твоя, Господи, смириша, и достояние Твое озлобиша, вдовицу и сирого мориша, и пришельца убиша, и реша не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Иаков. Разумейте же безумнее в людях, и буи некогда умудритеся. Насаждей ухо не слышит ли, или создавы око не смотряет ли, наказуя язык и не обличит ли, учай человека разуму. Господь весть помышление человеческое, яко суть суетна. Блажен человек его жаще, накажеши Господи, и от закона Твоего научиши его. Укротите его от дней лютых, донде же изрыться грешному яма. Яко не отринет Господь людей своих и достояния своего не оставит. Донде же правда обратится на суд, и держащиеся и я все праве сердцем. Кто восстанет ми на лукавнующие, или кто спредстанет ми на делающие беззаконие? Аще не Господь помогал бы ми, в мале вселилась бы во душа моя. Аще глаголах подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаши ми. По множеству болезней моих в сердце моем утешение Твоя возвеселиша душу мою. Да не прибудет Тебе престол беззакония, созидая трудно повеление. Уловят на душу праведничу и кровь неповинную осудят. И бысть мне, Господь, в прибежище, и Бог мой в помощь упования моего. И воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавству их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и

Придите, возрадуемся, Господи, и воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его в исповедании и во псалмех воскликнем Ему, яко Бог вели Господи, Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли и высоты гор Того суть, яко Того есть море и Той сотворие, и сушу руце Его создасте. Придите, поклонимся и преподем Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог наш, и мы люди, пажити Его, и овцы руки Его. Днесь аще глас Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании, в одни искушения в пустыне. Вон же искусиша мя отцы ваши, искусиша мя и видиша дела моя. 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, ти же не познаши путей моих. Яко клякся во гневе моем, аще вниду в покой мой. Воспойте, Господеви, песнь новую, воспойте, Господеви, вся земля. Воспойте, Господеви, благословите имя Его, благовестите день о дне спасения Его, возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его. Яко вели Господи, хвален зело, страшен есть над всеми Боги. Яко все Божий язык бесови, Господь же небеса сотвори. Исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие восвятили Его. Принесите, Господи, ве отечествие язык, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его, поклонитесь Господи, ве во дворе святим Его, да подвижется от лица Его вся земля. Рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, я же не подвижется, судит людям правостью. Да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение Его, возрадуются поля и вся яжи на них, тогда возрадуется вся древа дубравная от лица Господня, яко грядет судите земли, судите вселенней в правду и людям истинную Своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнози, облак и мрак, окрест Его, правда и судьба исправления престола Его. Огнь пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его, осветиша молния Его вселенную, види и подвижися земля, горы яко воск растаяша от лица Господня, от лица Господа всея земли. Возвестиша небеса правду Его, и видиша все люди и славу Его. Да постыдятся все кланящиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих, поклонитесь Ему все ангели Его. Слыша и возвеселися Сион, и возрадовавшись от чери иудейские, суде брати Твоих, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всею землею, зело превознеслся и си над всеми Боги, любящие Господа, ненавидите злая, хранит Господь души преподобных Своих, из руки грешничьи избавит я. Свет воссия праведнику и правым сердцем веселье. Веселитесь, праведней, о Господи, и исповедайте память святыни Его. Слава Отцу и Сыну и

Аминь. Воспойте Господи ви песнь новую, яко дивно сотвори Господь. Спаси Его десница Его и мышца святая Его. Сказа Господь спасение Свое, пред языки откры правду Свою. Помяну милость Свою Иакову и истину Свою дому Израилеву. Видишь о все концы земли спасение Бога нашего. Воскликните Бога ви вся земля, воспойте и радуйтесь, и пойте. Пойте, Господи, ви в гуслях и гласе псаломсти, в трубах кованых и гласом трубы роженой, вострубите пред Царем Господем, да подвижется море и исполнение Его, вселенной и все живущие на ней. Реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются от лица Господня, яко грядет, яко идет, судите земли, судите вселенной в правду и людям правостью. Господь воцарися, да гневаются люди, сидяй на херувиме, да подвижется земля. Господь всего невелик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшное свято есть. И честь царева суд любит, Ты уготовил еси правоты, суды правды во Иакове Ты сотворил еси. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во Иерих Его, и Самуил, призывающих имя Его, призываху Господа, и той послушаше их. В столпе облачной глаголаше к ним, яко храняху сведение Его и повеление Его, яже даде им. Господи Боже наш, Ты послушал иси их, Боже, Ты милостив бывал иси им, и мщая на вся начинание их. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Бога ви вся земля, работайте Господи ви в веселье, внидите пред Ним в радости. Уведите, яко Господь Той есть Бог наш, Той сотвори нас, а не мы. Мы же люди Его и овцы пажите Его. Внидите во врата Его во исповедании, во дворы Его в пениях. Исповедайтеся Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь, в век милость Его и даже до рода и рода истина Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне, когда приидеши ко мне, прихождах не злобе сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моим вещь законопреступную, творящие преступления возненавидях. Не прильпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не ядях. Очи мои на верной земли посаждаде я со мною, ходя и по пути непорочную сейми служаше, не живяше посреди дома моего творяй гордыню, глаголя неправедное не исправляше пред очима моима. Во утре избивах вся грешная земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи святый и живышних живы, и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклонихом выю души и телесе, и Тебе молимся, святые святых. Простри руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови всяны. Яще, что к Тебе согрешихом волею и неволею, тяко благи человека любез Бог, прости, даруй нам и мирная благая Твоя. Твое бо есть и же миловать и спасать, и Боже наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь.

Акафист святым праведным пророку Захарии и Елисавете, избранию от рода Ааронова, росши Иоанна Богохвального, притечею крестителем Господним предуготованным быти, святі і праведні Захарія і Елисавето, яко імущі дерзновение ко Господу предстательством вашим, от всяких нас бед свободите, взывающих вам. Радуйтеся, святі і праведні Захарія і Елисавето, добрый плод для людей возрастивший. Ангели земні, чоловеці небесні, воістину явістеся, святі Захарія і Елисавето, от юности вашей всеми добродетелями украшенней, и непорочно житие свое вкупе пожившие, ему же чудящийся зовем вам хвас и хвалебный месице. Радуйтесь рода Ааронова славное прозябение, радуйтесь благочестивых родителей светлое украшение, радуйтесь душевной и телесной чистоты рачителие, радуйтесь заповедей Божиих, ревностней хранителие, радуйтесь супрузи праведней, Богом предизбранней, радуйтесь на трапезу небесную, Господом призвании, радуйтесь святей праведней Захария и Елисавету, добрый плод для людей возрастившие. Видев Отец Небесный с высоты славы Своей Я, як у житие ваше, святі і праведні Захарія і Елисавето, благочестиво і свято бысть, благослови от отрасли вашей святые произрасти честному и славному плоду Иоанну, воеже быть ему пророком, предтечею и крестителем сыну своему возлюбленному Иисусу Христу, ему же хвалу воздаем, аллилуйя! Разумом Божественным свыше направленный Архангел Гавриил, предсташе тебе Иерея Захарие, вшедшему покадите во святилище и служащему по чину череды своя, зрящи же вестника небесного, одесную алтаря кадильного стоящего, страх велий объяшитя, обаче посланник Божий речети, не бойся Захарие, мы же милостию Божию к семейству Твоему умиленные вопием. Радуйтесь целомудренного жития крепкое охранение, радуйтесь грехов и страстей непреложное одоление, радуйтесь благодатью Божию щедро осенении, радуйтесь зрящие на небе тайны сокровенные, радуйтесь, яко ангели бесплотни, на земле пожившие, радуйтесь чистоту телесную в житии своем сохранившие, радуйтесь святые праведней Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастившие. Сила неизреченная, милосердие Божие на вас, святые, открыся, ибо, видя праведность хождения вашего пред лицем Божиим, по славам Господь велие утешение в старости, да поете ему верно, аллилуйя. Имея и повеление от Господа утешите тя, святе Захарие, возвестите ангел Божий, яко молитва твоя благоприятна есть Богу, и внимая ей милости дарует Бог, благословляши бо супружницу твою Елисавету, узы неплодства ея разрешая, да родит сына соименного благодати Иоанна, тем же примите от нас песни сию. Радуйтесь житием своим Богу угодивши, радуйтесь свято пред Ним неизменно ходивши, радуйтесь, яко в молитвах своих ко Творцу возвышалися есте, радуйтесь, яко словом Господним всегда утешалися есте, радуйтесь вся надежды своя на Творца возлагавши, радуйтесь в своих добрых делах, утомления не знавши, радуйтесь святые праведней Захарии и Елисавето, добрый плод для людей возрастившие. Бурю мирского жития неодоленный сын ваш, святые Захария и Елисавето, велик пред Господем будет, не токмо телом, но и духом, рече ангел Господень, ибо своим Рождеством той принесет в мир велию радость,
яко мнозі возрадуються рожденню Його, восхваляя Творца, Алілуя. Слыша ще дивные оглаголы о Сыне Своем, яко той велиим пророком и постником наречеться, и еще от чрева Матери Своя исполнится Духа Свята, и мнозе от сыновей Израильских Его ради обратятся ко истинному Богу, ибо надлежит Ему быть и предтечею Христовым в духе и силе пророка Илии, и приуготовить и народы ко принятию Спасителя. Зело поражен и удивлен бысть Захария, не решаяся реченому ангелом веровати, мы же словесам ангельским внимая вопием вам сице. Радуйтесь, стяжавшие милость Творца превеликую, радуйтесь, языкам принесшие радость великую, радуйтесь, седины свои славою покрывшие, радуйтесь, наград на небе себя не лишившие, радуйтесь, милосердному Господу во всем уподоблявшиеся, радуйтесь, триединому Богу всегда поклонявшиеся, радуйтесь, святые и праведные Захария и Елисавету, добрый плод для людей возрастившие. Боготочию бояйся, речи ангел Господень Захарии, а зъесим Гавриил, предстояй пред Богом, и посланный благовестите тебе все сие, обаче за то, что ты не уверовал еси словесам моим, будешь и немым, и не промовишь и ни единого слова, донде же всему реченному мною надлежит исполнитеся, по воле великого Бога, коему славу пою, аллилуйя. Видевши люди, бывшие в церкви Господней, умедлившу Захария в алтари, зело дивляхуся сему, и сшедшу же ему к ним, и не могущу глаголати, но токмо помывающе разумеша все, якобысть ему видение в алтари, мы же прославляя дивного в чудесех своих Господа, глаголем вам сице. Радуйтесь, яко сила Божия на вас совершися, радуйтесь, яко воля Божия непреложно на вас сотворися, радуйтесь, яко милость Творца с преизбытком на вас излияся, радуйтесь, яко радость велия вам щедро Творцем даровася, радуйтесь, яко вы возвеличены быше дланию святою, радуйтесь, яко вы всем пример подаете собою, радуйтесь, святые и праведные Захария и Елисавету, добрый плод для людей возрастившие. Словес Господних ангелам возвещенных, сбытие видяще, возрадовася зело Елисавета, ибо зачне сына своего, и таяшися месяц пять глаголющи, яко тако сотвори мне Господь во дни, вняже презре отъяти поношение мое в человецех, да пою ему хвалу, аллилуйя. Восия обильно благодать Божия в Елисавете святей, егда исполнися Духа Свята и возопи гласом велием Деве Марии, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие, яко приде мати Господа моего ко мне, чадо же ее, взыграйся в чреве радощами пришествию Матери Божией, да и на нас ниде благодать Святого Духа, вопиющих радоща месице. Радуйтесь Духом Святым по звощении, радуйтесь благодатью щедро Творцем осенении, радуйтесь чадо великое свято зачавшие, радуйтесь радость отцовства и материнства от Бога познавшие, радуйтесь Матери Божией сродницы всечестнее, радуйтесь воплотившегося Сына Божия, раби преблагие, радуйтесь святые праведные Захария и Елисавету, добрый плод для людей возрастившие. Хотящу людям возвестите от ангела, пронареченное имя сына своего Иоанна, святе Захарие, по Рождестве его написае и аби отверзошася язык и уста твоя, и глаголаше паки благословя Бога, и поя ему аллилуйя. Новую подаяй благодать тебе, Господь, праведне Захарие, Духом Святым насытитя, воеже пророчествовать и ти глаголя, благословен Господь Бог Израилев,
яко посети и сотвори избавление людям своим, и воздвиже рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, яко же глагола усты святых сущих от века пророк его, и ты, отроча, пророк Вышнего наречешися, предыдеши, бо пред лицем Господним уготовати пути его. Мы же пророчеству твоему, внимая через вас, праведницы Божии, восхваляем Господа, воспевая вам похвалы сии. Радуйтесь, отроча святое, в мир родивший, радуйтесь Рождеством сим, радость миру возвестивший, радуйтесь, восхваливший Бога безмерно, радуйтесь, служивший Господу верно, радуйтесь, вся законы Его исполнявший, радуйтесь, себя в чистоте сохранявший, радуйтесь, святые праведные Захария и Елисавета, добрый плод для людей возрастивший. Странное чудо бысть окрест живущих людям, егда слышаху о преславнем и чуднем Рождестве чада вашего, святые праведные Захария и Елисавета, и со удивлением глагоху в себе, что убо отроча сие будет, мы же при славному Рождеству притечи и Крестителя Господня радующийся, Господу взываем Аллилуйя. Весь был еси смущением велим исполнен пророче Божий Захарие, зря Пресвятую Деву Марию с Богомладенцем, ко храму пришедшую, и на месте нечистых жен пред дверьми храма ставшую, очищение законного просить и хотящую, ведущее бою во святая святых тобою, по внушению Божию введенную и тамо воспитанную, и духом уразумев, яко сия матерь есть дева чистая и по Рождестве, постави юсего ради на месте девиц, иди же женам и мущим мужа стоять и не подобаше, мы же восхваляя с тобою деву чистую, с любовью и умилением вопием. Радуйтесь, Матери Божией, славу воздавшей, радуйтесь, купно со всеми я восхвалявшей, радуйтесь, Бога пришествие в мир ожидавшей, радуйтесь, чистою молитвою Творца ублажавшей, радуйтесь, ликом младенца Христа услаждении, радуйтесь, в Царствие Божие ним возведении, радуйтесь, святые праведные Захария и Елисавета, добрый плод для людей возрастивший. Все ангели и святых лики радувахуся радостью велию, егда ты, святи Захарие, на руце свои праведние, умилися сердцем и со страхом Божиим, приял еси Богомладенца, и яко Творцу и Богу возвал еси Ему Аллилуйя. Витийство человеческое не довлет к достойному прославлению дивного жития вашего, святые праведные Захария и Елисавета, несть бо возможно исповести и исчести, вся моление и пощение ваша, вся слезы и воздыхание ваше яже к Богу, примите от нас, любовью к вам подвизаемых малые похвалы сия. Радуйтесь, Духа Святаго, сосуди от века избрани, радуйтесь, руце своя, простирагу к Творцу в уповании, радуйтесь, Пресвятые Троицы, угодницы верни, радуйтесь, к Богу дорогу нашедшие в терни, радуйтесь, трудами своими спасение стяжавшие, радуйтесь, на Господа токмо во всем уповавшие, радуйтесь, святые праведные Захария и Елисавета, добрый плод для людей возрастившие, спасение чаду своему хотяще, поят мати чадо свое, и бежаху с ним в горы от злочестивого где-то убийцы Ирода, той бо посла Вифлеем воинов, да избьют вся младенцы, приказа умертвите и чадо ваше блажение Захария и Елисавета, мы же Господу хранящему избранные своя от руки нечестивого, с любовью глаголем Аллилуйя. Стеною заступления от настигавших убийц, бысть тебе, Господь, праведная Елисавета, егда по молению твоему гора Божия прими мать с сыном, повели горе камени тотчас расступитеся и заключите тебе с чадом в себе,
спасению вашему со слезами радуяся, вопием вам сице. Радуйтеся Господом на всех путях хранимы, радуйтеся рукою Божию по жизни сей водимы, радуйтеся любовь к Творцу в себе носивши, радуйтеся нетленный плод в раю вкусивши, радуйтеся за правду Божию пострадавши, радуйтеся быть с Богом возжелавши, радуйтеся святые праведные Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастивший. Пение молебное Господу Богу приносил еси, святые праведные Захария, их да воини зверонравного Ирода, придоша к тебе с повелением отдать им сына твоего, ты же отвечал еси им, а служу ныне Господу Богу Израилеву и невем, где же есть сын мой, укрепляющему тебя Богу вопияй, аллилуйя. Света небесного исполнися храм Господень, праведне Захарие, егда вопрошающим тя воинам рекл еси, тело мое убиете, душу же мою восприимет Господь, бывшу же тебе убиту между церковью и алтарем, якоже повели Ирод, пролиявшаяся кровь твоя святая сгустися на мраморе и отверде во свидетельство и вечное осуждение Иродово, мы же мученическую кончину твою прославляя, воспеваем гласами хвалебными. Радуйтеся души Творцу посвятившие, радуйтеся в святости их сохранившие, радуйтеся славою небесной от Бога венчанни, радуйтеся в радость Господа своего войти призвани, радуйтеся, яко пищу нетленную ныне вкушаете, радуйтеся, яко Бога за нас присно вы умоляете, радуйтеся, святые праведные Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастивший. Божественная благодать явися на тебе, праведная Елисавето, и неизреченное чудо дивно открыся, егдабо в горе, укрывши тя сочадом, Божьим повелением устройся пещера, открыся источник водный, и над пещерою феникс произрасте, подавая плоды своя во изобилии, таковому благоволению Божьему радуяся, ты пела еси ему с чадом своим, аллилуйя. Поюще радостную песни хвалы и благодарения Господу, по истечении 40 дней по убиении праведного Захарии, душу свою предаде Творцу своему святая Елисавета, и с супругом своим на небеси соединися, прославляя праведное житие ваше святие Захария и Елисавето, усердно молим вас услышать и хвалебное пение наше. Радуйтеся, яко в вере святей вы есте утверждение, радуйтеся, яко наше от бед вы есте ограждение, радуйтеся, яко нас от скорбей присну вы защищаете, радуйтеся, яко страсти телесные в нас укрощаете, радуйтеся благочестивым супругом, вы есте покровителие мудрые, радуйтеся чадом нашим, вы есте воспитателие добрые, радуйтеся святые праведные Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастившие. О святые праведные Захария и Елисавето, молим вас со усердием и любовью, и спросите нам у Господа нашего в жизни сей в вере и добродетелях утверждение, от скорбей напасти избавление, при грешении наших прощение, да сподобимся и мы Царствие Небесное наследовать и вечно воспевать и Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О святые праведные Захария и Елисавето, молим вас со усердием и любовью, и спросите нам у Господа нашего в жизни сей в вере и добродетелях утверждение, от скорби и напасти избавление, при грешении наших прощение, да сподобимся и мы Царствие Небесное наследовать и вечно воспевать и Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О святые праведные Захария и Елисавето, молим вас со усердием и любовью,
и спросите нам у Господа нашего в жизни сей, в вере и добродетелях утверждение, от скорбей и напасти избавление, прегрешений наших прощения, да сподобимся и мы Царствие Небесное наследовать и вечно воспевать и Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ангели земни, человецы небесни, воистину явистися, святий Захарий Елисавету, от юности вашей всеми добродетелями украшени, и непорочно житие свое вкупе поживши, ему же чудящися, зовем вам гласы хвалебны месяце. Радуйтесь рода Ааронова, славное прозябение, радуйтесь благочестивых родителей, светлое украшение, радуйтесь душевные и телесные чистоты рачителие, радуйтесь заповедей Божиих, ревностные хранителие, радуйтесь супрузи праведней, Богом предизбрании, радуйтесь на трапезу небесную, Господом призвании, радуйтесь святые праведней, Захария и Елисавету, добрый плод для людей возрастившие. Избрание от рода Ааронова, роши Иоанна Богохвального, предтечею и крестителем Господним предуготованным быти, святые праведней, Захария и Елисавету, яко имущие дерзновение ко Господу, предстательством вашим от всяких нас бед свободите взывающих вам. Радуйтесь, святые праведни, Захария и Елисавету, добрый плод для людей возрастивший. О, велицы Христовы праведницы, святые Захария и Елисавету, к вам прибегаем и вам молимся с великим упованием, принесите за нас грешных святые молитвы ваша, ко Господу, да пошлет вся благопотребная душам и телесем нашим, веру праву, любовь нелицемерну, в добрых делях преуспение, душам и телесем здравие и вечное спасение, не презрите молитв наших, с умилением вам возносимых, но будете нам предстатели, яко Господу, да сподобимся помощью вашею, спасение вечное получите, Царствие Небесное унаследовать и вкупе с вами и всеми святыми славословите неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святого Духа, в Троице поклоняемого Бога, во веки веков. Аминь. О святей угоднице Божией, пророче Захария и праведной Елисавету, подвигом добрым подвязавшаяся на земли, восприяли есте на небесех венец правды, Его же уготовал есть Господь всем любящим Его, тем же взирающим на святый ваш образ. Радуемся о преславнем скончании жительства вашего и чтим святую память вашу. Вы же, предстоя престолу Божию, примите моление наше и ко всемилостивому Богу принесите, о еже простите нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу козням дьявольским, да избавшись от скорбей, болезней, бед и напастей, и всякого зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце, и сподобимся предстательством вашим, аще и недостойнее смы, видите благая на земли живых, славяще единого во святых своих, славимого Бога, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и во веки веков. Аминь. Праведных Твоих Захарий и Елисаветы, Господи, память празднующие, теми молим Тя, спаси души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Як луна полна, свет правды от мысленного солнца Мессии прияла еси, и во всех заповедях Господних с Захарией ходила еси, Боговозлюбленная Елисавето, достойными уботя песнями ублажающе, всещедрого света, просвещающего всех, Господа величаем. Величаем, величаем вас, святые праведни Захария Елисавето, и чтим святую память вашу, вы бо молите за нас, Христа.

Вечный храм, твоя тонкая нить, от тебя сквозь меня бесконечность. Я не в силах ничто изменить, это вечность. Дай мне мужество преодолеть

верность дай не отвергнуть себя, променяв на земное блаженство. Только каясь, молясь и любя, я постигну твое совершенство. И сознание в монашеский сан на служение тебе облачаю.

назад храм наш строили, собирали годами гроши, на себе завсегда экономили, но никто не сказал, а мол, стоит ли стольких денег спасение души, и сложив трубы.

как же к небу путь обрывается? Да ведь проще катиться с горы, если с западом все соблазняются, то сердца и умы заземляются, да и души в грязи.

верняется, гаснет веры небесный свет, то и Божий храм разоряется, и отсчет начинается бед. С гору тучу принесло, ветер бесится, но не грянет гром никто, не перекрестится. А добра кто же ищет, добра ищет, веру в Бога предав и царя. Камень веры отверг вольный каменщик. Это Запад нам прислал тех товарищей, чтоб взошла новой жизни заря. Так вот и наступила без

бродил призрак по Европе втихаря, а потом вселился бес в те края. Свято место пустым не останется, квартиранты придут в этот дом. Если Бог из сердец изгоняется,

Где амбар, где музей? А теперь все замки рассекречены. Отворился волшебный сезам. Всем свободная жизнь обеспечена. Что желаешь земной?

жизнь звериная людям навязана, чтобы души людские украсть, чем из лужи пить или сточной реки, правой веры откопай родники. Так звони, звонарь, не грусти ты зря, да расступится тьма кромешная, пусть в сердцах людских расцветет заря, Бог из мертвых воскресит души грех.

чего нам ждать от года нового? Пусть будет счастье, мир и лад. Но наших душ свинец и олово не к небу нас влекут, а в ад. Забыт Господь и голос вечности умолк в сердцах людей плотских. Страна и души полны нечисти и жгучей праздничной тоски. Забыт Господь и голос вечности умолк в сердцах людей плотских. Страна и души полны нечисти и жгучей праздничной тоски.